сердце, и мне нечем согреться. Мне больше нечем согреться.

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что друг друга забыли.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: С Маном хотим отдохнуть. Мано-круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Полиция Израиля информирует о масштабных учениях в Иерусалиме. Сегодня, во вторник, 14 июля, правоохранительные органы столичного округа проведут плановую тренировку по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. С 7 часов утра и до 12 часов дня на улицах города и ключевых транспортных артериях, ведущих к Иерусалиму, будет наблюдаться оживленное движение патрульных машин, спецтехники и спасательных служб. В ходе маневров силовики совместно с экстренными ведомствами отработают координацию действий при резком изменении оперативной обстановки. Граждан просят сохранять спокойствие, следовать указаниям регулировщиков на местах, а при возникновении реальных происшествий незамедлительно обращаться по стандартному номеру 100. Центральное командование вооруженных сил США в 3:30 ночи по Иерусалиму 14 июля сообщило о проведении очередной серии воздушных и морских ударов по военным объектам на территории Ирана. Согласно официальному заявлению оборонного ведомства, эти меры стали прямым ответом на непрекращающиеся залпы по международным коммерческим судам и создание угроз судоходству в акватории Ормузского пролива, говорится в сообщении. В Вашингтоне подчеркивают, что масштабное огневое воздействие направлено исключительно на то, чтобы нанести максимальный урон инфраструктуре снабжения и радикально снизить боевой потенциал руководства Исламской Республики, лишив иранскую сторону технической возможности атаковать гражданские экипажи и блокировать этот стратегически важный морской коридор. Начальник генштаба ЦАЛЯ Яль Замир направил политическому руководству страны официальное послание, в котором категорически осудил готовящийся законопроект о приостановке уголовного преследования уклоняющихся от службы студентов ЕШИВ. По оценкам генерал-лейтенанта, данная мера принесет прямо противоположный результат, создавая легальную лазейку для отказа от явки на призывные пункты вместо реального пополнения рядов армии. Замир подчеркнул, что освобождение уклонистов от ответственности в разгар боевых действий нанесет тяжелейший удар по доверию резервистов и спровоцирует опасный социальный раскол. Кроме того, по словам Замира, возложение на военных несвойственных им бюрократических задач по оценке статуса призывников лишь отвлечет критически важные ресурсы от выполнения боевых задач, комментирует Эйаль Замир. Около полуночи 13 июля Кнессет окончательно утвердил основной закон об изучении Торы. Эту резонансную инициативу, названную оппозицией сокрушительным ударом по оборонному сектору и духу армии, приняли 63 голосами против 52. Напряженные дебаты в зале пленарных заседаний продолжались около 8 часов. Принятая норма закрепляет за изучением Торы исключительное значение, создавая для ортодоксальной молодежи легальный щит от воинской повинности в период тяжелого кадрового кризиса в ЦАЛе. Представитель партии ШАС Арье Дери праздновал, далее цитирую, «Это победа для мира Торы и ясный свет всем, кто пытался преследовать и унижать студентов ЕШИВ. Вам не удастся сломить еврейский дух. Священная Тора восторжествует», — сказал Арье Дери. Полиция и бойцы МАГАФ ликвидировали крупное убежище для нелегалов в городе Лод. В ходе оперативных мероприятий бойцы центрального подразделения МАГАФ заметили трех подозрительных мужчин.

чем, которые при попытке проверки бросились бежать. В результате пешей погони силовики вышли к одному из городских зданий. При проверке документа выяснилось, что в тайном убежище скрывались 74 жителя территории. Все задержанные были переданы в полицию для дальнейшего расследования. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 14 июля, в Израиле синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит около 31 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 23. Осадков не обещают. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует

в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Отношения Израиля с Африкой начались в конце 50-х годов прошлого века, когда на континенте стали появляться новые независимые государства. Израиль стремился выстроить партнерство за пределами Ближнего Востока. И в 1958 году при МИДе было создано агентство Машав, которое занималось международным сотрудничеством. Израиль делился опытом работы в условиях дефицита воды, развивал агротехнологии, обучал специалистов из африканских стран. Тысячи агрономов, инженеров и управленцев проходили стажировки в Израиле. После войны судного дня 1973 года многие африканские государства разорвали дипломатические отношения с Израилем. Геополитическая ситуация изменилась. Но в 90-е годы началось постепенное восстановление связей. Сегодня сотрудничество включает в себя не только сельское хозяйство и технологии, но и сферу безопасности. Израильские компании работают на африканском рынке в области оборонных и охранных решений. Это часть современной международной политики, где экономические интересы и безопасность тесно переплетены. Израиль в Африке – это сочетание гуманитарных программ, технологического партнерства и стратегических интересов. И эта история показывает,

0: только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Полиция Израиля информирует о масштабных учениях в Иерусалиме. Сегодня, во вторник, 14 июля, правоохранительные органы столичного округа проведут плановую тренировку по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. С 7 часов утра и до 12 часов дня на улицах города и ключевых транспортных артериях, ведущих к Иерусалиму, будет наблюдаться оживленное движение патрульных машин, спецтехники и спасательных служб. В ходе маневров силовики совместно с экстренными ведомствами отработают координацию действий при резком изменении оперативной обстановки. Граждан просят сохранять спокойствие, следовать указаниям регулировщиков на местах, а при возникновении реальных происшествий незамедлительно обращаться по стандартному номеру 100. Центральное командование вооруженных сил США в 3:30 ночи по Иерусалиму 14 июля сообщило о проведении очередной серии воздушных и морских ударов по военным объектам на территории Ирана. Согласно официальному заявлению оборонного ведомства, эти меры стали прямым ответом на непрекращающиеся залпы по международным коммерческим судам и создание угроз судоходству в акватории Ормузского пролива, говорится в сообщении. В Вашингтоне подчеркивают, что масштабное огневое воздействие направлено исключительно на то, чтобы нанести максимальный урон инфраструктуре снабжения и радикально снизить боевой потенциал руководства Исламской Республики, лишив иранскую сторону технической возможности атаковать гражданские экипажи и блокировать этот стратегически важный морской коридор. Начальник генштаба ЦАЛЯ Яль Замир направил политическому руководству страны официальное послание, в котором категорически осудил готовящийся законопроект о приостановке уголовного преследования уклоняющихся от службы студентов ЕШИВ. По оценкам генерал-лейтенанта, данная мера принесет прямо противоположный результат, создавая легальную лазейку для отказа от явки на призывные пункты вместо реального пополнения рядов армии. Замир подчеркнул, что освобождение уклонистов от ответственности в разгар боевых действий нанесет тяжелейший удар по доверию резервистов и спровоцирует опасный социальный раскол. Кроме того, по словам Замира, возложение на военных несвойственных им бюрократических задач по оценке статуса призывников лишь отвлечет критически важные ресурсы от выполнения боевых задач, комментирует Эйаль Замир. Около полуночи 13 июля Кнессет окончательно утвердил основной закон об изучении Торы. Эту резонансную инициативу, названную оппозицией сокрушительным ударом по оборонному сектору и духу армии, приняли 63 голосами против 52. Напряженные дебаты в зале пленарных заседаний продолжались около 8 часов. Принятая норма закрепляет за изучением Торы исключительное значение, создавая для ортодоксальной молодежи легальный щит от воинской повинности в период тяжелого кадрового кризиса в ЦАЛе. Представитель партии ШАС Арье Дери праздновал, далее цитирую, «Это победа для мира Торы и ясный свет всем, кто пытался преследовать и унижать студентов ЕШИВ. Вам не удастся сломить еврейский дух. Священная Тора восторжествует», — сказал Арье Дери. Полиция и бойцы МАГАФ ликвидировали крупное убежище для нелегалов в городе Лод. В ходе оперативных мероприятий бойцы центрального подразделения МАГАФ заметили трех подозрительных мужчин, которые при попытке проверки бросились бежать. В результате пешей погони силовики вышли к одному из городских зданий. При проверке документа выяснилось, что в тайном убежище скрывались 74 жителя территории. Все задержанные были переданы в полицию для дальнейшего расследования. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 14 июля, в Израиле синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит около 31 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки

плюс 23. Осадков не обещают. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: С Манок хотим отдохнуть. Манок круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Боас Бисмут родился в 1964 году. По образованию он политолог. Долгие годы работал журналистом и главным редактором газеты «Исраэль Айом», специализируясь на международной политике. В 2022 году он был избран депутатом Кнессета от партии Ликуд. В 2024 году Бисмут возглавил комиссию Кнессета по иностранным делам и обороне, сменив на этом посту Юлия Эдельштейна. Это одна из ключевых парламентских комиссий, через которую проходят вопросы национальной безопасности, военной политики и стратегических решений. Именно эта комиссия занималась подготовкой и обсуждением вариантов закона о призыве, регулирующего военную службу ультраортодоксального населения. Тема остается одной из самых чувствительных в израильской политике, поскольку затрагивает баланс между принципом равенства обязанностей и религиозными традициями.

0: Таким образом, Бисмут оказался не просто депутатом, а руководителем одной из центральных структур парламентского контроля в сфере обороны. Его переход из журналистики в политику приобрел институциональное измерение от анализа внешней и военной политики к руководству комиссии, которая непосредственно формирует законодательные решения в этих сферах. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля.

Здравствуйте. Мы начинаем. Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац выступил с жестким предупреждением в адрес Тегерана, заявив о готовности к радикальным мерам физического воздействия на высших должностных лиц Исламской Республики. По словам министра обороны, руководство Исламской Республики, цитирую, «столкнется с неотвратимым ответом, и абсолютно любой руководитель, который попытается продвигать или же реализовывать стратегические планы, направленные на ликвидацию еврейского государства, станет прямой и безусловной целью». Кац особо подчеркнул, что для иранской стороны не будет иметь значения ни официальное имя назначенного преемника, ни глубина его укрытия, если его курс будет по-прежнему угрожать самому существованию Израиля, региональной безопасности и свободному миру, заявил министр обороны Израиля. Соединенные Штаты Америки официально возобновляют жесткую морскую блокаду всех портов и прибрежных зон, находящихся под контролем руководства Исламской Республики. По заявлению Центрального командования США, новые ограничительные меры вступают в силу сегодня, 14 июля, ровно в 16:00 по восточному времени. Американские военные корабли будут блокировать и разворачивать любые грузовые и пассажирские суда, которые следуют в гавани или из акватории иранской стороны. Исключение будет только для согласованных гуманитарных миссий. Напомню, что за время предыдущей аналогичной кампании силы США перехватили более 140 нарушителей. Иран угрожает. Далее цитирую. «Участие США в Ормузском проливе – это объявление войны». Конец цитаты. Представитель иранского командования опубликовал новое предупреждение в ответ на заявление Трампа о возможном контроле со стороны США над Ормузским проливом. По его словам, Иран не допустит какого-либо участия США в управлении проливом. Также было подчеркнуто, что любое сотрудничество с армией США в этом регионе или же оказание помощи ее силам будет рассматриваться Тегераном как объявление войны суверенитету и безопасности Ирана, говорится в сообщении. Законодательная инициатива об изменении условий призыва успешно прошла ключевой этап согласования в Кнессете. Комитет по иностранным делам и обороне большинством голосов 8 против 1 утвердил во втором и третьем чтениях временное постановление, фиксирующее 32-месячный срок обязательной службы в армии обороны Израиля. Это решение подводит итог затянувшимся дискуссиям вокруг армейской реформы, закрепляя компромиссный вариант увеличения периода нахождения в строю. После поддержки профильного комитета документ переходит на финальную стадию законодательного процесса и передается на пленарное заседание Кнессета, где в ходе общего голосования депутатов он должен быть окончательно утвержден и обрести статус закона. В Ашкелоне пресечена деятельность подпольного игорного заведения. Полицейские провели спланированный рейд, в ходе которого заблокировали нелегальное казино и задержали его организатора. Во время обыска в помещении оперативники обнаружили нескольких находившихся там игроков. В качестве вещественных доказательств правоохранители взяли компьютерную технику, жесткие диски, а также игровые карты и фишки. Управляющий объектом доставлен в участок для проведения следственных действий. Комментируя операцию, начальник полиции Ашкелона подчеркнул, что ликвидация подпольных казино остается важнейшей частью борьбы с преступностью, напрямую влияющей на безопасность граждан, и пообещал жестко пресекать подобный теневой бизнес. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 14 июля, в Израиле синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит около 31 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 23 при повышенной влажности. Осадков не обещают. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Группа «Типекс» появилась в 1988 году в Сдероте. Ее основатель и фронтмен Коби Оз. Даже название звучит с легкой самоиронией. И в этом весь стиль коллектива. Сочетание юмора, социальной сатиры и восточных ритмов. Группа возникла на периферии, вдали от Тель-Авивского культурного центра. Их музыка объединила поп, рок и ближневосточные мотивы. В текстах – повседневность, социальные противоречия, ирония по отношению к самим себе и к обществу. В 90-е годы «Типекс» стали заметным голосом израильской периферии. Место, где смешиваются культуры, языки и акценты. В 2007 году группа представляла Израиль на Евровидении с песней «Push the Button». Композиция была сатирической и вызвала широкий общественный

0: Общественный резонанс. Типикс показали, что израильская поп-музыка может быть не только развлекательной, но и рефлексирующей. Их творчество – это музыкальный портрет общества, где юмор становится способом говорить о сложном. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац выступил с жестким предупреждением в адрес Тегерана, заявив о готовности к радикальным мерам физического воздействия на высших должностных лиц Исламской Республики. По словам министра обороны, руководство Исламской Республики, цитирую, «столкнется с неотвратимым ответом, и абсолютно любой руководитель, который попытается продвигать или же реализовывать стратегические планы, направленные на ликвидацию еврейского государства, станет прямой и безусловной целью».

Кац особо подчеркнул, что для иранской стороны не будет иметь значения ни официальное имя назначенного преемника, ни глубина его укрытия, если его курс будет по-прежнему угрожать самому существованию Израиля, региональной безопасности и свободному миру, заявил министр обороны Израиля. Соединенные Штаты Америки официально возобновляют жесткую морскую блокаду всех портов и прибрежных зон, находящихся под контролем руководства Исламской Республики. По заявлению Центрального командования США, новые ограничительные меры вступают в силу сегодня, 14 июля, ровно в 16:00 по восточному времени. Американские военные корабли будут блокировать и разворачивать любые грузовые и пассажирские суда, которые следуют в гавани или из акватории иранской стороны. Исключение будет только для согласованных гуманитарных миссий. Напомню, что за время предыдущей аналогичной кампании силы США перехватили более 140 нарушителей. Иран угрожает. Далее цитирую. «Участие США в Ормузском проливе – это объявление войны». Конец цитаты. Представитель иранского командования опубликовал новое предупреждение в ответ на заявление Трампа о возможном контроле со стороны США над Ормузским проливом. По его словам, Иран не допустит какого-либо участия США в управлении проливом. Также было подчеркнуто, что любое сотрудничество с армией США в этом регионе или же оказание помощи ее силам будет рассматриваться Тегераном как объявление войны суверенитету и безопасности Ирана, говорится в сообщении. Законодательная инициатива об изменении условий призыва успешно прошла ключевой этап согласования в Кнессете. Комитет по иностранным делам и обороне большинством голосов 8 против 1 утвердил во втором и третьем чтениях временное постановление, фиксирующее 32-месячный срок обязательной службы в армии обороны Израиля. Это решение подводит итог затянувшимся дискуссиям вокруг армейской реформы, закрепляя компромиссный вариант увеличения периода нахождения в строю. После поддержки профильного комитета документ переходит на финальную стадию законодательного процесса и передается на пленарное заседание Кнессета, где в ходе общего голосования депутатов он должен быть окончательно утвержден и обрести статус закона. В Ашкелоне пресечена деятельность подпольного игорного заведения. Полицейские провели спланированный рейд, в ходе которого заблокировали нелегальное казино и задержали его организатора. Во время обыска в помещении оперативники обнаружили нескольких находившихся там игроков. В качестве вещественных доказательств правоохранители взяли компьютерную технику, жесткие диски, а также игровые карты и фишки. Управляющий объектом доставлен в участок для проведения следственных действий. Комментируя операцию, начальник полиции Ашкелона подчеркнул, что ликвидация подпольных казино остается важнейшей частью борьбы с преступностью, напрямую влияющей на безопасность граждан, и пообещал жестко пресекать подобный теневой бизнес. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 14 июля, в Израиле синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит около 31 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 23 при повышенной влажности. Осадков не обещают. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Бейсбол редко связывают с Израилем. Это игра, родившаяся в США. Но у Израиля есть национальная сборная и своя история в этом виде спорта. Бейсбол начал развиваться в стране в 80-х годах, во многом благодаря репатриантам из Северной Америки. Появились молодежные лиги, тренеры, первые поля. Спорт оставался нишевым, но постепенно набирал устойчивость. Перелом произошел в 2010-х. Международные правила позволяют выступать за сборную спортсменам, имеющим право на израильское гражданство. В команду пришли игроки с еврейскими корнями из США. Часть из них оформила гражданство. В 2017 году сборная Израиля сенсационно вышла во второй раунд чемпионата мира World Baseball Classic. А в 2021 году команда впервые в истории страны приняла участие в Олимпийских играх в Токио. Параллельно развивается и внутренняя инфраструктура. Десятки детских и юношеских команд, национальные турниры и программы подготовки. Израильский бейсбол – это

0: Пример того, как диаспора и гражданство могут работать не только в политике или экономике, но и в спорте. Игра, пришедшая из-за океана, постепенно становится частью местной спортивной карты.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В армии обороны Израиля готовится масштабная кадровая ротация в высшем командном составе. Глава генерального штаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйяль Замир создал список новых ключевых назначений и передал его на верификацию министру обороны Исраэлю Кацу. Согласно предложенному плану руководства, кадровые перестановки затронут сразу несколько десятков высокопоставленных военных. В рамках этой модернизации к присвоению звания бригадного генерала представлены 18 военнослужащих, а еще один продвигается до звания полковника. Помимо этого, 9 действующих бригадных генералов сменят свои текущие посты и возглавят новые направления, сохранив текущий статус. План Замира также предусматривает временное направление 3 старших офицеров на программы повышения квалификации перед их переходом к выполнению следующих оборонных задач. Соединенные Штаты планируют установить полный контроль над Ормузским проливом и взимать плату за проход судов в размере 20% от стоимости грузов. Об этом в интервью Fox News и в своей соцсети заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон возобновил

Влияет блокаду иранских портов и берет на себя функции, цитирую, ангела-хранителя этой стратегической водной артерии, требуя финансовой компенсации от проходящих кораблей за обеспечение безопасности. Глава Белого дома также пригрозил новыми жесткими ударами по иранской стороне за срыв ранее достигнутых договоренностей, назвав переговоры с Тегераном, цитирую, бессмысленными из-за постоянных нарушений с их стороны. Конец цитаты. Вскрылись сенсационные подробности тайного сотрудничества израильских спецслужб с бывшим президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Как сообщает издание The New York Times, Моссад контактировал с ним за границей еще с 22 года, планируя продвигать политика во главу государства после свержения режима аятолл. Известно, что в Будапеште с ним лично встречался тогдашний глава ведомства Давид Барнеа. Экс-президенту тайно оплачивали жилье и расходы на поездки. В начале войны, когда резиденция Ахмадинеджада попала под авиаудар, оперативники Моссада экстренно эвакуировали его на бронированном автомобиле в конспиративное убежище. Однако политик остался разочарован ходом операции и планом своего возвращения во власть, из-за чего самовольно покинул убежище. Пишет The New York Times. Напомню, что, будучи президентом, Ахмадинеджад считался сторонником жесткой линии в отношении нас, Израиля, и ускорял развитие иранской ядерной программы. В Израиле готовится масштабная цифровая реформа, которая должна навсегда решить проблему очередей за документами. Как заявляют в профильном ведомстве, для граждан откроют специальные круглосуточные центры самообслуживания с десятками терминалов, работающих до позднего вечера. Более того, уже в ближайшие 12 месяцев израильские граждане получат возможность оформлять и продлевать свои теудазеуты и дарконы прямо с дивана. Вся процедура будет проходить через камеру мобильного телефона, систему распознавания лиц, для которой уже подготовили и сейчас тестируют на безопасность. Крупный успех правоохранительных органов в Восточном Иерусалиме. Полиция ликвидировала масштабную сеть нелегального оборота бытового газа. Силовики задержали 7 подозреваемых и конфисковали более 120 баллонов с газом, 4 легковых автомобиля, фуру, а также свыше 310 тысяч шекелей наличными. По данным экспертов, подпольные склады представляли угрозу для местных жителей, поскольку взрывоопасные баллоны хранились прямо в жилом секторе, в том числе вплотную к садику. Все изъятое топливо вывезено в безопасное место. Сейчас ведется следствие. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 14 июля, в Израиле синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит около 31 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 23. Осадков не обещают. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям.

0: бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Компания «Эляль» была создана в 1948 году вместе с государством. Уже в сентябре того же года первый официальный рейс доставил в Израиль президента Хаима Вайцмана. У страны появились собственные крылья. С первых лет своего существования компания выполняла задачи, которые выходили далеко за пределы коммерческих перевозок. В 1949-50-х годах были эвакуированы десятки тысяч евреев из Йемена. В 1991 году в ходе операции «Соломон» за 36 часов в Израиль прибыли более 14 тысяч евреев из Эфиопии. Один из рейсов установил мировой рекорд по числу пассажиров на борту. Отдельная история – это безопасность. «Эляль» считается одной из самых защищенных авиакомпаний мира. Особые процедуры досмотра, поведенческий анализ, многоуровневая система защиты – все это формировалось в условиях постоянной угрозы. Израильские пилоты гражданской авиации, многие из них прошли службу в ВВС, известны высоким уровнем подготовки. Их профессионализм строится на дисциплине, технологии и личной ответственности. В международной авиационной среде израильские экипажи пользуются особым уважением. Компания переживала кризисы, реформы и приватизацию, но неизменным оставалось главное. «Эляль» — это воздушная связь Израиля с миром. И когда самолет «Эляль» приземляется в аэропорту имени Бен-Гуриона, для многих пассажиров это не просто посадка, это возможность.

0: возвращения домой. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil. Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В армии обороны Израиля готовится масштабная кадровая ротация в высшем командном составе. Глава генерального штаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйяль Замир создал список новых ключевых назначений и передал его на верификацию министру обороны Исраэлю Кацу. Согласно предложенному плану руководства, кадровые перестановки затронут сразу несколько десятков высокопоставленных военных. В рамках этой модернизации к присвоению звания бригадного генерала представлены 18 военнослужащих, а еще один продвигается до звания полковника. Помимо этого, 9 действующих бригадных генералов сменят свои текущие посты и возглавят новые направления, сохранив текущий статус. План Замира также предусматривает временное направление 3 старших офицеров на программы повышения квалификации перед их переходом к выполнению следующих оборонных задач. Соединенные Штаты планируют установить полный контроль над Ормузским проливом и взимать плату за проход судов в размере 20% от стоимости грузов. Об этом в интервью Fox News и в своей соцсети заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон возобновляет блокаду иранских портов и берет на себя функции, цитирую, ангела-хранителя этой стратегической водной артерии, требуя финансовой компенсации от проходящих кораблей за обеспечение безопасности. Глава Белого дома также пригрозил новыми жесткими ударами по иранской стороне за срыв ранее достигнутых договоренностей, назвав переговоры с Тегераном, цитирую, «бессмысленными из-за постоянных нарушений с их стороны». Конец цитаты. Вскрылись сенсационные подробности тайного сотрудничества израильских спецслужб с бывшим президентом Ирана

Махмудом Ахмадинеджадом. Как сообщает издание The New York Times, Моссад контактировал с ним за границей еще с 22 года, планируя продвигать политика во главу государства после свержения режима аятолл. Известно, что в Будапеште с ним лично встречался тогдашний глава ведомства Дэвид Барне. Экс-президенту тайно оплачивали жилье и расходы на поездки. В начале войны, когда резиденция Ахмадинеджада попала под авиаудар, оперативники Моссада экстренно эвакуировали его на бронированном автомобиле в конспиративное убежище. Однако политик остался разочарован ходом операции и планом своего возвращения во власть, из-за чего самовольно покинул убежище, пишет The New York Times. Напомню, что, будучи президентом, Ахмадинеджад считался сторонником жесткой линии в отношении нас, Израиля, и ускорял развитие иранской ядерной программы. В Израиле готовится масштабная цифровая реформа, которая должна навсегда решить проблему очередей за документами. Как заявляют в профильном ведомстве, для граждан откроют специальные круглосуточные центры самообслуживания с десятками терминалов, работающих до позднего вечера. Более того, уже в ближайшие 12 месяцев израильские граждане получат возможность оформлять и продлевать свои теудазеуты и дарконы прямо с дивана. Вся процедура будет проходить через камеру мобильного телефона, систему распознавания лиц для которой уже подготовили и сейчас тестируют на безопасность. Крупный успех правоохранительных органов в Восточном Иерусалиме. Полиция ликвидировала масштабную сеть нелегального оборота бытового газа. Силовики задержали 7 подозреваемых и конфисковали более 120 баллонов с газом, 4 легковых автомобиля, фуру, а также свыше 310 тысяч шекелей наличными. По данным экспертов, подпольные склады представляли угрозу для местных жителей, поскольку взрывоопасные баллоны хранились прямо в жилом секторе, в том числе вплотную к садику. Все изъятое топливо вывезено в безопасное место. Сейчас ведется следствие. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 14 июля, в Израиле синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит около 31 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 23. Осадков не обещают. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение.

0: сведения, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Маккабиаду называют «еврейской олимпиадой». Это международные игры для еврейских спортсменов со всего мира. Первая Маккабиада прошла в 1932 году в подмандатной Палестине. Тогда приехали около 400 участников из 18 стран. Для тогдашнего Ишува это было больше, чем спорт. Это было заявление о будущем. Сегодня игры проходят раз в 4 года в Израиле и собирают тысячи спортсменов из десятков стран. Это одно из крупнейших международных спортивных событий, которые регулярно принимает страна. В истории Маккабиады есть и трагическая страница. В 1997 году во время церемонии открытия обрушился временный мост через реку Яркон. Погибли 4 спортсмена из Австралии, десятки получили травмы. После этого были серьезно ужесточены требования к безопасности массовых мероприятий. Но Маккабиада – это не только соревнование за медали. Для многих участников она становится моментом личного выбора. После игр некоторые принимают решение переехать в Израиль и сделать алию. И, пожалуй, в этом главный смысл Маккабиады. Спорт здесь соединяет людей из разных стран с разным опытом, но с общей историей. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня в 20 часов состоится экстренное заседание Кабинета национальной безопасности Израиля. Встреча пройдет на фоне резкой эскалации военного конфликта между США и руководством Исламской Республики в регионе, взаимных ударов, возобновления американской морской блокады, а также угроз Тегерана полностью перекрыть Армузский пролив. Ожидается, что министры и руководство силовых ведомств обсудят координацию действий с Вашингтоном и меры готовности Израиля к возможности дальнейшему расширению масштабов противостояния. Как стало известно, к этому часу Белый дом направил законодателям официальное послание, в котором констатировал начало нового этапа боевых действий с Ираном. Согласно тексту документа, американские силы перешли к нанесению комплекса превентивных оборонительных ударов по ключевым военным объектам Исламской Республики, отреагировав на дестабилизацию обстановки и атаки на торговые маршруты. Эта ситуация спровоцировала очередной виток противостояния между администрацией президента и высшим законодательным органом страны. Ранее же Конгресс проголосовал за нормативное ограничение полномочий исполнительной власти, потребовав от главнокомандующего либо полностью свернуть наступательную операцию в Иране, либо получить официальный парламентский мандат на ведение боевых действий. В ответ Белый дом выразил жесткую позицию, настаивая на абсолютной легитимности шагов исполнительной власти и праве президента единолично принимать решения о защите национальных интересов и судоходства в рамках его прямых конституционных полномочий. Стали известны эксклюзивные подробности последнего вечера жизни влиятельного сенатора Линдси Грэма. Как сообщает издание Axios, свой последний разговор политик провел с Дональдом Трампом. Позже, несмотря на резкое ухудшение самочувствия, Грэм наотрез отказался от немедленной госпитализации, решив дождаться воскресного эфира на телеканале NBC. В беседе с коллегой он даже иронично добавил, что сейчас ему просто нельзя умирать. Среди главных задач, которые необходимо завершить, сенатор назвал экономическое давление на Россию, улаживание разногласий с иранской стороной и запуск исторического соглашения между Израилем и Саудовской Аравией. Спустя всего несколько часов после этих слов его жизнь оборвал внезапный разрыв аорты, сообщает издание

«Эксиус». Полиция Тель-Авивского округа провела масштабные рейды по борьбе с опасными нарушениями правил дорожного движения, сделав особый упор на владельцев легкого электротранспорта. В районе Яркон инспекторы выписали 410 штрафов, из которых 88 получили водители электросамокатов и велосипедов, а 47 – автолюбители за использование мобильных телефонов за рулем. Совместно с городскими службами было конфисковано 38 единиц транспорта. За езду на угнанных электробайках задержали двое нарушителей – 15-летнего подростка без прав и запрещенными веществами и нелегала. Параллельно в Хулоне полицейские выписали десятки штрафов за дорожное хулиганство, изъяли 6 самокатов, сняли с трассы 7 неисправных машин и задержали нетрезвую женщину, а также еще одного нелегала. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 14 июля, в Израиле синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит около 31 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 23 при повышенной влажности. Осадков не обещают. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Когда мы говорим о процентной ставке, ипотеке или росте цен, за этими решениями стоит Банк Израиля, центральный банк страны. Он был создан в 1954 году. Его главная задача – обеспечивать ценовую стабильность и финансовую устойчивость. Проще говоря, держать инфляцию под контролем и сохранять надежность банковской системы. Именно Банк Израиля устанавливает базовую процентную ставку. От нее зависят кредиты, ипотека, инвестиции и деловая активность. В 80-х годах прошлого века страна пережила гиперинфляцию. После масштабной программы стабилизации роль Центрального банка усилилась, а его независимость от правительства стала одним из ключевых принципов экономической системы. За последние десятилетия израильская экономика демонстрировала устойчивость даже в условиях военных конфликтов и глобальных кризисов. Финансовая система сохраняла стабильность, банковский сектор оставался надежным, а шекель укрепил репутацию устойчивой валюты не только в регионе, но и на международной арене. Сегодня Банк Израиля контролирует коммерческие банки, анализирует макроэкономические риски и развивает современные платежные механизмы. Его работа редко становится предметом публичных обсуждений, но именно от решений Центрального банка во многом зависит стоимость жизни, доступность кредитов и доверие к экономике страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.COIL. Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня в 20 часов состоится экстренное заседание Кабинета национальной безопасности Израиля. Встреча пройдет на фоне резкой эскалации военного конфликта между США и руководством Исламской Республики в регионе, взаимных ударов, возобновления американской морской блокады, а также угроз Тегерана полностью перекрыть Армузский пролив. Ожидается, что министры и руководство силовых ведомств обсудят координацию действий с Вашингтоном и меры готовности Израиля к возможному дальнейшему расширению масштабов противостояния. Как стало известно, к этому часу Белый дом направил законодателям официальное послание, в котором констатировал начало нового этапа боевых действий с Ираном. Согласно тексту документа, американские силы перешли к нанесению комплекса превентивных оборонительных ударов по ключевым военным объектам Исламской Республики, отреагировав на дестабилизацию обстановки и атаки на торговые маршруты. Эта ситуация спровоцировала очередной виток противостояния между администрацией президента и высшим законодательным органом страны. Ранее же Конгресс проголосовал за нормативное ограничение полномочий исполнительной власти, потребовав от главнокомандующего либо полностью свернуть наступательную операцию в Иране, либо получить официальный парламентский мандат на ведение боевых действий. В ответ Белый дом выразил жесткую позицию, настаивая на абсолютной легитимности шагов исполнительной власти и праве президента единолично принимать решения о защите национальных интересов и судоходства в рамках его прямых конституционных полномочий. Стали известны эксклюзивные подробности последнего вечера жизни влиятельного сенатора Линдси Грэма. Как сообщает издание Axios, свой последний разговор политик провел с Дональдом Трампом. Позже, несмотря на резкое ухудшение самочувствия, Грэм наотрез отказался от немедленной госпитализации, решив дождаться воскресного эфира на телеканале NBC. В беседе с коллегой он даже иронично добавил, что сейчас ему просто нельзя умирать. Среди главных задач, которые необходимо завершить, сенатор назвал экономическое давление на Россию, улаживание разногласий с иранской стороной и запуск исторического соглашения между Израилем и Саудовской Аравией. Спустя всего несколько часов после этих слов его жизнь оборвал внезапный разрыв аорты, сообщает издание Axios. Полиция Тель-Авивского округа провела масштабные рейды по борьбе с опасными нарушениями правил дорожного движения, сделав особый упор на владельцев легкого электротранспорта. В районе Яркон инспекторы выписали 410 штрафов, из которых 88 получили водители электросамокатов и велосипедов, а 47 – автолюбители за использование мобильных телефонов за рулем. Совместно с городскими службами было конфисковано 38 единиц транспорта. За езду на угнанных электробайках задержали

двое нарушителей. 15-летнего подростка без прав и запрещенными веществами и нелегала. Параллельно в Хулоне полицейские выписали десятки штрафов за дорожное хулиганство, изъяли 6 самокатов, сняли с трассы 7 неисправных машин и задержали нетрезвую женщину, а также еще одного нелегала. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 14 июля, в Израиле синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит около 31 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 23 при повышенной влажности. Осадков не обещают. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106,4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода.

доступное только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Гольда Мейр. Она родилась в Киеве в 1898 году. Выросла в Милуоке и в 1921 переехала в подмандатную Палестину. Не из романтики, а по убеждениям. Работала в кибуце, занималась профсоюзной деятельностью, была среди подписантов Декларации независимости в 1948 году. Позже министра труда, затем министр иностранных дел. В 1969 году стала премьер-министром Израиля. Ее каденция пришлась на сложный период после шестидневной войны, на напряженные отношения с арабскими странами и дипломатическое противостояние холодной войны. Затем наступил октябрь 1973 года, война судного дня. Первые часы стали шоком для страны. Потери были тяжелыми. Доверие к руководству оказалось под ударом. Работала комиссия «Граната», общественное давление усиливалось. В апреле 1974 года Гольда Мейр ушла в отставку. Ее часто называют «железной», но в ее стиле не было театра. Это был человек решений, иногда непопулярных, иногда болезненных. В разгар международной критики она сказала: «Мы предпочитаем их осуждение их соболезнованиям». И, пожалуй, именно поэтому Гольда Мейр остается фигурой, о которой продолжают спорить. Но не из-за образа, а из-за ответственности. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

direction of the groove.

0: радио музыка.
1: Радио музыка.
0: Радио музыка.
1: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. «Рафаэль» – одна из ключевых оборонных компаний Израиля. Она возникла в 1948 году как научно-исследовательское подразделение Министерства обороны. Изначально это была лаборатория, занимавшаяся разработками для армии. Со временем она превратилась в крупную государственную корпорацию, специализирующуюся на высокотехнологичных оборонных системах. Среди наиболее известных проектов – система противоракетной обороны «Железный купол», предназначенная для перехвата ракет малой и средней дальности. Компания также участвует в разработке системы «Проща Давида» и других многоуровневых комплексов защиты. Но деятельность «Рафаэль» не ограничивается противоракетными технологиями. Это системы точного наведения, беспилотные платформы, средства радиоэлектронной борьбы, киберрешения. Продукция компании экспортируется в десятки стран. При этом «Рафаэль» остается частью израильской оборонной экосистемы, тесно связанной с армией, академическими институтами и промышленностью. История «Рафаэль» – это пример того, как государство, находящееся в сложной геополитической среде, сделало ставку на инженерное превосходство и научные разработки. Это не только производство вооружений, это школа технологий, многие из которых впоследствии находят применение и в гражданской сфере. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь...

0: становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В иврите есть слова, которые невозможно перевести одним русским словом. Их можно объяснить, но нельзя заменить. Первое слово, например, «мамлахтиют». Это не просто государственность. Это поведение, соответствующее интересам государства. Сдержанность, ответственность, приоритет системы над личным. Второе – фраер. В израильском контексте это человек, который позволяет собой воспользоваться. Никто не хочет быть фраером, но при этом общество высоко ценит честность. В этом слове целая социальная философия. Дальше такое слово, как «хосен». Обычно его переводят как «устойчивость». Но речь не только о прочности экономики или армии. Это психологическая стойкость общества и способность быстро восстанавливаться после кризисов. Следующее слово – «леарим», буквально «поднять». В разговорной речи это означает «запустить», «организовать», «сделать быстро и энергично». А в молодежном сленге это еще и «похвалить», «дать импульс». Можно «леарим проект», а можно «леарим лебенадам» – поддержать человека, поднять ему настроение. Есть еще такое слово, как «нарратив». В израильской политике это не просто история, это конкурирующая версия реальности. Язык всегда отражает общество. Через такие слова видно, чем живет страна. Иврит концентрирован, в нем мало декоративности и очень много энергии. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

где несутся голоса юного смеха, медного смеха. Разлетелись в никуда мимолетные слова, только с тобой, навеки с тобою.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Израиль давно ассоциируется с новейшими медицинскими разработками. Но один из самых заметных сдвигов последних лет произошел не в операционной, а в цифровой среде. Речь о телемедицине и дистанционном мониторинге. Во время пандемии COVID-19 система здравоохранения ускоренно внедрила удаленные консультации. Пациенты начали общаться с врачами через защищенные платформы, получать рекомендации и контроль без личного визита. Но на этом процесс не остановился. Сегодня дистанционный мониторинг применяется для пациентов с хроническими заболеваниями, кардиологии, гериатрии, после хирургических вмешательств. Специальные устройства передают показатели давления, пульса, уровня кислорода и другие параметры напрямую медицинским командам. Суть не только в удобстве. Главное – раннее выявление ухудшений. Медицинская команда получает сигнал до того, как состояние становится критическим. Телемедицина постепенно меняет саму модель ухода. Медицина выходит за пределы больничных стен и становится непрерывным процессом наблюдения. И это не замена врача, а усиление его возможностей. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании

Вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Цфат – один из четырех священных городов иудаизма, наряду с Иерусалимом, Хевроном и Тверией. Его особое значение связано не столько с древностью, сколько с духовным расцветом XVI века. После изгнания евреев из Испании в 1492 году тысячи беженцев оказались в Османской империи. Часть из них поселилась в Галилее. Цфат постепенно стал центром

центром еврейской учености и мистической мысли. Именно здесь жил и преподавал раввин Ицхак Лурия, известный как Ари. Здесь работал раввин Йосеф Каро, автор «Шульхан Арух». В Цфате сформировалась лурианская каббала, направление, оказавшее влияние на религиозную традицию еврейских общин по всему миру. Город переживал землетрясения, экономические спады, смену империй. В 20 веке он стал и центром художественной жизни. В старом квартале открылись мастерские и галереи. Сегодня Цфат – это узкие каменные улицы, старинные синагоги и тихая атмосфера Галилеи. Город, где духовная традиция и современное искусство сосуществуют рядом. Цфат напоминает, история Израиля – это не только политика и технологии, но и глубокий духовный пласт, который продолжает влиять на культуру страны. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

денежные выгоды, доступные только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет.

мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни.

0: жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: That's where you are.
2: Nope.
1: Didn't think so.

0: Радио Музыка 106.4 FM.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.